0: почему ты плачешь?
1: Подалеку в мире, я DJ Лэй Ян, 来听到的是 Lova, You, Me and the Silence.